0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко

0: вашего высочества.
1: И я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Я хочу, чтоб все равно все крючки от вешалок смотрели в одну сторону.

know. I used to dream about this. Never thought.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
3: Слушай свое на Баранович ФМ.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Авиастроение, медицинские технологии, продуктовый и ритейл. Делегация Беларуси продолжает визит в Иркутскую область. Около 680 молодых специалистов прибыли в учреждение образования Брестской области. Об этом и другом подробнее. Делегация Беларуси под руководством председателя Брестского облсполкома Петра Пархомчика продолжает работу в Иркутской области. Накануне состоялся насыщенный день деловых контактов. Прошла

0: встреча на Иркутском авиационном заводе. В фокусе – кооперация по производству компонентов для самолета МС-21. Напомним, договоры на изготовление деталей и сборочных единиц заключили 558-й авиаремонтный завод в Барановичах и Минский завод гражданской авиации номер 407. Параллельно велись переговоры с компанией «Медтехсервис». Кроме того, была организована торгово-закупочная сессия с крупнейшими ритейлерами. По итогам определены новые точки роста для отечественного продовольствия на полях Приангарья. В системе образования Брестской области трудятся около 33,5 тысяч педагогов. В текущем году в учреждение прибыл 681 молодой специалист. Как отметила начальник Главного управления по образованию облсполкома Наталья Калиновская, первый регион входит в число лидеров по числу сотрудников с высшей и первой квалификационными категориями. В целом это 73% работников. Их опыт и увлеченность своим благородным делом приводят к хорошим результатам воспитанников, подчеркнула Наталья Калиновская. День белорусской письменности в Костюковичах удивит гостей изобилием новинок, презентаций и необычных встреч с писателями. Об этом сообщил заместитель министра информации Денис Езерский. По его словам, главной особенностью предстоящего праздника 5-6 сентября станет объединенный Большой музей редкой книги, который будет занимать больше 300 квадратных метров в специально выстроенном павильоне на центральной площади. И здесь, в одном месте, посетители смогут увидеть все драгоценности, связанные с книгопечатанием нашей страны, отметил Денис Езерский. Кроме того, на отдельном стенде представят раритеты и личные вещи классиков. Продолжаем выпуск. Республиканский профсоюзный правовой прием граждан состоится в Барановичах 27 августа. Любой желающий сможет бесплатно получить консультации юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов. При необходимости для решения спорных моментов могут быть привлечены прокуроры. Мероприятие пройдет с 10:20 до 12:20 по адресу улица Гагарина, 62. Открытое акционерное общество «Барановичский автоагрегатный завод». С 12:30 до 14:30 улица Советская, 79. Прием проведет правовой инспектор труда Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» Олеся Козак. К новостям компании. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 8-029-232-44-44. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
5: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
6: Стоп, проведение акции по диалисти 5-26. Подробности на 7 карат. КБ или по телефону плюс 3529-689-77-78.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Потрясающая новость. Йо Суши Роллы уже в городе. Улица Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС. Код 29-582-87-16.
3: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Барановичи. Новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дарить цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. На очередной сессии Палаты представителей рассмотрят изменения в закон о мелиорации. Дворец детского творчества Барановичей 5 сентября проведет фестиваль дополнительного образования. Об этом в другом подробнее. Очередная сессия Палаты представителей Беларуси откроется 15 сентября. Во втором чтении рассмотрят изменения в закон о мелиорации, действующий с 2008 года. Об этом сообщил глава депутатского корпуса. Игорь Сергиенко отметил, корректировки, что предлагаются в данный документ, исходят из практики. Они разработаны в русле требований президента по вовлечению мелиоративных земель в сельскохозяйственный оборот. В частности, конкретизируется понятийный аппарат. Вводятся новые термины, которых не было. Устанавливаются определенные сроки после проведения работ. В течение месяца объект должен быть принят в эксплуатацию пользователем. Расширяются права облсполкомов и райисполкомов по оценке территорий. Профсоюзы Брещины традиционно оказывают поддержку родителям и опекунам в период подготовки учащихся к новому учебному году. Организации приобретают форму, канцтовары, обувь и другие необходимые вещи. Особое внимание в рамках республиканской благотворительной акции «Профсоюзы детям» уделяется многодетным

0: неполным семьям и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. По состоянию на конец августа 2026 на сборы к 1 сентября уже направлено свыше 1 миллиона рублей. Выплаты получили 6200 работников предприятий в отношении 11200 учащихся. Под шефством профсоюзов находятся интернаты, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Спонсорская помощь таким учреждениям составила порядка 10 тысяч рублей, отметили в Брестском областном объединении профсоюзов. Там напомнили, что большинство коллективных договоров предусматривают дополнительные меры содействия сотрудникам, воспитывающих школьников, в виде надбавок или предоставления свободного дня 1 сентября с сохранением заработной платы. Фестиваль дополнительного образования детей и молодежи стартует в Беларуси 5 сентября. Аналогичный праздник состоится и во Дворце детского творчества города Барановичи. Посетители мероприятия смогут не только записаться в объединение по интересам, но и принять участие в мастер-классах, а также насладиться концертом, организованным местными вокальными и хореографическими коллективами. Несмотря на то, что учебный процесс начнется 1 сентября, секции уже ведут активную работу по набору учащихся. Всего планируется принять около 4000 ребят. О новых направлениях занятости воспитанников рассказала директор учреждения Людмила Демидович.
1: Открыты новые направления, такие как китайский язык, английский для самых маленьких с 4 лет. В техническом творчестве будет активно работать графический дизайн, IT-технологии и все, что связано с современными инновационными технологиями. Значительно улучшилась материально-техническая база, обновлена студия «Юный полиглот», где детки обучаются иностранным языкам, и школа раннего развития.
0: Продолжаем выпуск. Прямые телефонные линии в исполкомах страны пройдут в субботу 29 августа. С 9 до 12 часов представители власти будут отвечать на звонки населения. С жителями Барановичей пообщается первый заместитель председателя горосполкома Элла Сташенко 65-03-45. Сельчан по номеру 68-06-80 выслушает замглавы Барановичского района Михаил Борисевич. Коммунальные и жилищные вопросы, необходимость ремонта дорог, трудности с транспортным сообщением или качеством обслуживания. Все обращения будут взяты на контроль. К новостям компании. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
6: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламной службы 60 36 36.
8: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Акция месяца в оптике на Советской 82/1. Скидка до 60% на оправу при заказе очков студентам, школьникам, учителям и преподавателям. Бесплатный прием врача-офтальмолога. Действуют социальные скидки. Подробности у консультанта. Телефон А1, код 29-153-83-92. Оптика Советская 82/1.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
2: Гастропабе Чехов – новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы любим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Проделана работа по подготовке школ, колледжей и вузов к 1 сентября проанализирована на совещании под председательством заместителя премьер-министра Натальи Петкевич. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Как отметил министр образования Андрей Иванец, учреждения готовы к началу учебного года. Завершены ремонты, приведены в порядок пищеблоки и спортивные объекты. Обновлен автобусный парк. На особом контроле обеспечение в заведениях противопожарной, дорожной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Кроме того, вице-премьером обращено внимание на вопросы организации торговли школьной продукцией. Поставлена задача сохранить разнообразие ассортимента и размерного ряда качественной одежды делового стиля, спортивной формы и обуви для учащихся, канцелярских принадлежностей. Продолжение темы. В Барановичах с 1 сентября будут работать 6 групп полного

0: 2 дня для детей от 1 до 2 лет. Об этом рассказал начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. По ее словам, в завершающемся учебном году функционировало 3 такие группы. Рост числа связан с востребованностью данной услуги среди родителей. Она позволяет мамам при желании досрочно выйти из декретного отпуска и вернуться к профессиональной деятельности. Пространства для ребят раннего возраста оснащены адаптивной мебелью, безопасными игрушками и специальным оборудованием для развития. Как отметила руководитель, при необходимости количество ясельных мест будет увеличено. К другим новостям. На Брещине определен срок заготовки клюквы. Согласно решению облсполкома, сбор ценной ягоды начнется с 10 сентября. Добывать дикоросы можно вручную или с помощью особых приспособлений – гребенок, комбайнов, не наносящих вред природе. К слову, массовый промысел запрещен в заповедниках, на особо охраняемых зеленых территориях, в городских и курортных зонах, а также на глухаренных таках и вокруг них в радиусе 300 метров. За сбор клюквы раньше установленной даты или в непредусмотренных для этого местах штраф для физических лиц в размере до 20 базовых величин. Напомним, заготовка брусники в юго-западном регионе разрешена с 12 августа. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7, торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Барановичи FM. Радио нашего города.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 11-17 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Компьютерное кресло всего за 65 рублей.
2: АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности на 7 карат. Только по телефону плюс 329-687-78.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Борьба с некачественным импортом в Беларуси будет только ужесточаться. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время общения с представителями делового сообщества во Дворце независимости, передает Белта. Правительство будет принимать все меры для стимулирования собственного производителя. Необходимо обеспечить на своем рынке честную и справедливую конкуренцию и защитить потребителя от некачественной продукции, подчеркнул глава правительства. В Брестской области в этом году начинается эксперимент по увеличению количества часов на изучение физики, математики, химии и биологии, сообщил ректор Брестского областного института развития образования Анатолий Мащук. В Брестской области в нем участвуют гимназия номер 5 Бреста, школа номер 14 Бреста, гимназия города Иваново и гимназия номер 5 Барановичей. Предполагается, что это позволит углубить знания учащихся в данном направлении. С 6 по 9 класс в предмет информатика добавится значительное время на освоение искусственного интеллекта. От общего ознакомления до элементов составления промптов и программирования, рассказал Анатолий Мащук. Также появятся новые факультативы, соответствующие запросам времени. Это финансовая грамота. В эпоху электронных денег стоит задача научить ребенка безопасно ими пользоваться и избегать проблем с мошенниками, пояснил ректор. В Барановичах активно развивается студотрядовское движение. В настоящее время в составе 106 отрядов трудоустроены 992 человека. Особое внимание тем, кто получает первый трудовой опыт. 382 несовершеннолетних уже включились в работу, рассказала второй секретарь горкома БРСМ Елизавета Кантаутас. Городским комитетом БРСМ совместно с заинтересованными службами ведется системная работа по мониторингу деятельности молодежных бригад. По словам Елизаветы Кантаутас, желающих получить первый практический опыт и заработать становится все больше. По сравнению с прошлым годом,

0: отмечается рост почти на 10%. Это говорит о том, что такая форма организации трудовой деятельности востребована. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 15-17. Ночью ожидается 9-11 со знаком плюс.
1: Барановичи FM на 100.0.

0: Яновичи FM. Наше радио.
1: Реклама.
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 15-17. Ночью ожидается 9-11 со знаком «плюс».

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30 в студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Международная выставка «Иннопром» пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября. Стабфонд Брестской области заложит более 3000 тонн яблок. Об этом и другом подробнее. Совсем скоро Минск во второй раз станет центром евразийской промышленной интеграции. Международная выставка «Иннопром» состоится на полях Билэкспо с 30 сентября по 2 октября. В этот раз акцент форума сделан на углублении инвестиционного потенциала кооперационных связей. Участие в экспозиции уже подтвердили ключевые игроки российского и белорусского производственного сектора. Планируется, что представят свои стенды Узбекистан и Азербайджан, а также Евразийская экономическая комиссия. Как рассказал заместитель министра промышленности нашей страны Леонид Рыжковский, подготовка к мероприятию находится в активной стадии. Только на белорусскую часть заявлено больше 50 компаний. Сейчас идет распланировка, кто и где размещается. Посещение выставки бесплатное, но необходимо пройти обязательную регистрацию. Она заканчивается 19 сентября. Стабилизационный фонд Брещины на межсезонный период 2026-2027 заложит свыше 3000 тонн поздних сортов яблок. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. В основном на юго-западе культивируют промышленные сады интенсивного типа. Особо востребованы разновидности «Олеся», «Коваленковская», «Вербная», «Джона Голд», «Глостер» и другие. В области ключевые производители данной продукции в Брестском, Драгичинском, Жабинковском, Ивановском, Каменецком, Кобринском, Ляховичском, Пинском, Пружанском и Столинском районах. На данный момент сбор плодов набирает ход. Как отметили специалисты, погодные условия в целом выдались неплохими, поэтому урожай ожидают получить больше, чем в прошлом году. Всего в первом регионе под плодово-ягодными культурами занято около 8200 гектаров. Этой работой занимаются сельхозорганизации и фермерские хозяйства. Выращивают груши, вишни, сливы, черешню, голубику, клубнику, виноград, грецкие орехи и фундук. Продолжение темы. В самом разгаре сезон активной продажи бахчевых культур. Главное – правильно выбрать плод, который принесет здоровью только пользу. При покупке следует обратить особое внимание на целостность поверхности, отметила врач-гигиенист Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии Анастасия Москаленко. По ее словам, на корке не должно быть трещин и вмятин. Также не допускается реализация арбузов и дынь частями. Разрез можно делать только при наличии условий.

0: условий для санитарной обработки ножа. Кроме того, не рекомендуется приобретать бахчевые в неустановленных местах торговли, навалом с земли вдоль автодорог. На такой товар часто отсутствуют документы, подтверждающие происхождение и безопасность, подчеркнула специалист. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 15-17. Ночью ожидается 9-11 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для їх самое лепшее. Школьне одіння білоруських витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
3: Барановичі ФМ.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 15-17. Ночью ожидается 9-11 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Во-во-во, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук, скидка. Взял от 20 штук, скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп bdk.by и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
7: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: на Вечере ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич встретился с главой Татарстана Рустамом Минихановым, сообщили в пресс-службе белорусского правительства. Встреча прошла во время Татарстанского нефтегазохимического форума в Казани. Участие в мероприятии – очередная возможность обсудить с коллегами перспективное совместное решение, сверить часы в вопросах модернизации производств и найти новые точки соприкосновения в сфере высоких экологических и промышленных стандартов, отметил Виктор Каранкевич. Татарстан – один из ключевых и надежных торгово-экономических партнеров. Наша страна нацелена на продолжение долгосрочного сотрудничества. Этой осенью Беларусь во второй раз примет международную выставку «Иннопром». Вице-премьер Беларуси пригласил делегацию Татарстана принять в ней участие. Жабинковский сахарный завод с 5 сентября намерен начать сезон переработки свеклы, сообщили на предприятии. Ожидается, что уборка в хозяйствах Брестской области стартует с 1 сентября. Корнеплоды будут поступать на центральные и периферийные свеклопункты. Поставка осуществляется 13 районами Брестской области и 2 Гродненской. В нынешнем сезоне ориентировочно поступит 1 миллион 150 тысяч тонн сладких корнеплодов. Для ритмичной работы завода на центральном свеклопункте в сентябре должно быть накоплено не менее 3-суточного запаса. Это 30 тысяч тонн. К началу января намечено завершить переработку. К слову, произведенный в Жабинке сахар знают не только белорусские потребители, но и за рубежом. 28 августа на стадионе предприятия состоится праздник с сахаром. В программе угощения и развлечения, аттракционы, выставка техники, дрифт-шоу, конкурс кавер-бендом, в котором примет участие 8 групп со всей Беларуси. Продолжаем выпуск. Благотворительная акция БРСМ «В школу с добрым сердцем» объединяет белорусскую молодежь и жителей Синеокой добрыми делами. Ежегодно волонтеры движения «Доброе сердце» организуют пункты сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви. Присоединился к традиционному марафону и коллектив Барановичского районного ЖКХ. На предприятии начат сбор концерт-товаров для детей из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, а также находящихся в социальных учреждениях. Акция продлится до 31 августа. Все собранные учебные принадлежности будут переданы в Барановичский райисполком для адресной доставки. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 15-17. Ночью ожидается 9-11 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Цветочный магазин «Орхидея» на Цюрика 18 предлагает скидку 10% на предзаказ цветов ко Дню знаний. Мы создаем не просто букеты, мы собираем ваши чувства. В нашем магазине вы погрузитесь в атмосферу мира цветов. Наши флористы найдут подход даже к самому капризному покупателю. Приходите на Цюрика 18. Цветы от магазина «Орхидея» лучше любых слов.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
7: Чему учили сказки, мы же все их точно помним.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 15-17. Ночью ожидается 9-11 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
6: Слушай свое на Барановичи FM.
7: А представь, что нами управляют, что мы тут не главные. И кто-то смотрит сверху на нас, как на маленьких букашек, и смеется.

0: Реклама. Акция месяца в оптике на Советской 82/1. Скидка до 60% на оправу при заказе очков студентам, школьникам, учителям и преподавателям. Бесплатный прием врача-офтальмолога. Действуют социальные скидки. Подробности у консультанта. Телефон А1, код 29-153-83-92. Оптика Советская 82/1.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +3 7 5 9 6 8 9 77 78.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Саша Машкетова. Добрый день. Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития, передает Белта. Одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача государственных активов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Аспект рассматривался применительно к Витебской области, однако президент масштабировал его до республиканского уровня. В начале года был определен конкретный пошаговый антикризисный план для северного региона. Один из его элементов – передача недостаточно эффективных предприятий новому собственнику, обладающему финансовыми ресурсами для оздоровления, получения качественной продукции и ее продажи на внутреннем или внешнем рынке. Белорусский лидер обратил внимание, что при так называемой приватизации прежде всего должны учитываться интересы государства. Вполне логично, что частный инвестор заинтересован провести сделку как можно дешевле. Однако задача стоит выручить разумные средства и чтобы этот объект приобрел вторую жизнь. День белорусской письменности в Костюковичах удивит гостей изобилием новинок, презентаций и необычных встреч с писателями. Об этом сообщил заместитель министра информации Денис Езерский. По его словам, главной особенностью предстоящего праздника 5-6 сентября станет объединенный большой музей редкой книги, который будет занимать больше 300 квадратных метров в специально выстроенном павильоне на центральной площади. И здесь, в одном месте, посетители смогут увидеть все драгоценности, связанные с книгопечатанием нашей страны, отметил Денис Езерский. Кроме того, на отдельном стенде представят раритеты и личные вещи классиков. В детских садах в Барановичах будут работать 6 групп полного дня для детей от 1 до 2 лет. Об этом рассказала начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. По ее словам, в завершающемся учебном году функционировало 3 такие группы. Рост числа связан с востребованностью данной услуги среди родителей. Она позволяет мамам при желании досрочно выйти из декретного отпуска и вернуться к профессиональной деятельности. Пространства для ребят раннего возраста оснащены адаптивной мебелью, безопасными игрушками и специальным оборудованием для развития. Как отметила руководитель, при необходимости количество ясельных мест будет увеличено. Продолжаем выпуск. В Барановичах активно развивается студотрядовское движение. В настоящее время в составе 106 отрядов трудоустроены 992 человека. Особое внимание тем, кто получает первый трудовой опыт. 382 несовершеннолетних уже включились в работу, рассказала второй секретарь горкома БРСМ Елизавета Кантаутас. Городским комитетом БРСМ совместно с заинтересованными службами ведется системная работа по мониторингу деятельности молодежных бригад. По словам Елизаветы Кантаутас, желающих получить первый практический опыт и заработать становится все больше. По сравнению с прошлым годом отмечается рост почти на 10%. Это говорит о том, что такая форма организации трудовой деятельности востребована. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Конец августа подарит белорусам классическую летнюю погоду. В ближайшие сутки температурный фон пока еще понижен, но уже в пятницу начнется поступление более теплого воздуха с южных широт, и столбик термометра вновь поползет вверх. Завершится текущий месяц с превышением нормы почти на 4 градуса. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 1,3.

метров в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 15-17. Ночью ожидается 9-11 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM на 100.0. Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одзенне белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 15-17. Ночью ожидается 9-11 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Послепабий Чехов новинка. Домашние сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Донор-рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор-рум на Ленина 49. А еще Донор-рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности на 7 карат. КБ или по телефону плюс 329-687-77-78.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
7: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: обороны Виктор Хренин в пополнение справляется с воинской службой. Несмотря на положительную характеристику, белорусский лидер подчеркнул: армия – это не лагерь для воспитания, но школа очень хорошая. Сегодня молодой парк имени 30-летия ВЛКСМ превратился в настоящую территорию радости, творчества и единства. Здесь развернется интерактивное мероприятие с говорящим названием «Барановичи. Город счастливых стартов». Событие вписано в программу большого патриотического марафона «Код семьи. Патриот», который инициируется Барановичской межрайонной прокуратурой и управлением по образованию горосполкома. На праздник приглашают как детей, так и их родителей. Здесь каждый найдет занятия по душе, отметили организаторы. В частности, для гостей подготовят разнообразные локации – от веселых эстафет до познавательных мастер-классов. Кроме того, ожидаются игры и увлекательные задания. Самое главное – все запланированное пройдет в теплой, дружеской атмосфере. Начало – 18 часов. Продолжаем выпуск. В пятницу, 28 августа, нотариусы Брестского нотариального округа проведут акцию по бесплатному консультированию. Как рассказали в Брестской областной нотариальной палате, мероприятие приурочено ко Дню знаний. Любой желающий может обратиться в нотариальную контору или нотариальное бюро области и получить устную консультацию по вопросам, которые входят в компетенцию нотариуса. Оформление наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров, отчуждение недвижимости, совершение исполнительных надписей и другое. Главная цель акции – правовое просвещение и защита интересов граждан. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 15-17. Ночью ожидается 9-11 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 15-17. Ночью ожидается 9-11 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши» и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Представители разных поколений и сфер собрал в Барановичах республиканский информационно-просветительский проект «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы». Жители города обсуждали актуальные темы с министром культуры Беларуси Маратом Марковым. На встрече были подняты вопросы воспитания подрастающего поколения, развития культуры, искусственного интеллекта, использования ноу-хау в образовательном пространстве, информационной безопасности. Нельзя безоговорочно верить всему виртуальному контенту. Главное – проверять и анализировать информацию, размещенную в интернете, подчеркнул Марат Марков.
2: Я считаю, информация в любом случае всегда бывает полезной. Другой вопрос, ты ведешься на фейки или нет, и умеешь ли ты ее анализировать. Потому что умный человек, он, в принципе, для того у него голова и работает, чтобы он выступал в роли условной компьютера ежедневно во всем мире. Ну, так посчитали эксперты. В интернет вбрасывается

0: 32,6 центнера с гектара. План сева озимого рапса под урожай 2027-го на Брещине составил 75 тысяч гектаров, плюс 2 тысячи гектаров к предыдущему. Анатолий Щеплинков отметил, что аграрии активизировали подготовку почвы к севу озимых зерновых. Под эти культуры на Брещине отводится около 270 тысяч гектаров. В частности, будут увеличены угодья под озимые пшеницу и ячмень, дающие более высокую урожайность в сравнении с яровыми. Продолжаем выпуск. В Барановичах студенческий сервисный отряд «Вымпел» имени героя социалистического труда Петра Медведского работает на объектах Барановича Ремстроя. В настоящее время молодые люди помогают обновлять площадку Дворца детского творчества, рассказал первый секретарь горкома БРСМ Никита Машей. Бойцы укладывают цветную плитку. Вместо старого серого покрытия появится новое с белорусским орнаментом. Ребята гордятся тем, что причастны к благоустройству родных. Города. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 1-3 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
8: Oh,

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах Стойнель FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
3: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Министерство образования подвело итоги набора в колледжи в 2026 году. Было принято 38 400 человек на уровень среднего специального образования и 29 000 на профессионально-техническое обучение, сообщает Белта. В топе направлений – искусство, здравоохранение, бизнес и управление, инженерия, инженерное дело, информационно-коммуникационные технологии, педагогика, производственные и обрабатывающие отрасли. Популярность такого формата среди выпускников школы и их родителей продолжает расти. Это связано с качественной системой профориентационной работы, которая помогает молодым людям сделать осознанный выбор в пользу престижных и востребованных специальностей. Среди плюсов – возможности заработка уже на первых курсах обучения, целевые договоры с гарантированным трудоустройством и бонусами от предприятий-заказчиков, а также другие преференции. Чтобы удовлетворить высокий спрос – на востребованные специальности Министерство образования увеличило контрольные цифры приема на уровне профтехобразования более чем на 700 мест. Подготовка к осенне-зимнему периоду в Барановичском районе в стадии завершения. Теплоисточники и теплопотребители к зиме уже подготовлены, отметили

0: и 40 автобусов ожидают на границе въезда в Польшу, сообщили в Госпогранкомитете. За сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию 30% автомобилей. У пунктов пропуска Мединкай и Шачининкай фиксируется 290 легковушек и 340 фур. Контролирующие службы данных погранпереходов оформили 20% транспорта от нормы. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Донор-рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор-рум на Ленина 49. А еще Донор-рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
6: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком «плюс».

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы постараемся сделать все необходимое, чтобы вам было интересно на протяжении 2 часов эфирного времени, поэтому уделим должное внимание как смс-розыгрышу, так и последним футбольным новостям, а также специальной музыкальной рубрике с новинками. Пока же просто напомню о том, что сегодня 27 августа на календарной странице, четверг. Пожелаю вам хорошего настроения и вечера, давайте вместе его планировать. Слушаем музыку, готовимся перейти в игровую рубрику «Брейнсторм».

0: Реклама.
1: Гастропабий Чехов – новинка, домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами, с любовью, гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Акция месяца в оптике на Советской 82/1. Скидка до 60% на оправу при заказе очков студентам, школьникам, учителям и преподавателям. Бесплатный прием врача-офтальмолога. Действуют социальные скидки. Подробности у консультанта. Телефон А1, код 29-153-83-92. Оптика Советская 82/1.
5: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
6: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
7: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
8: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
9: Слушай своє на Барановичі FM.

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донор Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донор Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донор Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улицы Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет БССР 88. Скачайте приложение «Донор Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-4615. 548-4615.
1: Брейнсторм.
0: Несложные правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 27 августа в 1908 году, в Бельгии основан футбольный клуб, который впоследствии станет самым титулованным клубом страны. Знаете ли вы, о какой команде идет речь? Вариант первый – Андерлехт, вариант второй – Сент-Этьен и вариант третий – Аякс. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 27 августа в 1908 году, в Бельгии основан футбольный клуб, который впоследствии станет самым титулованным клубом страны. Знаете ли вы, о какой команде идет речь? Вариант первый – Андерлехт, вариант второй – Сент-Этьен и вариант третий – Аякс. Предлагаю довериться интуиции, вспомнить или наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Баранычах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
5: Тюль. Всего за 10 рублей.
6: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.
9: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
10: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется известный бельгийский футбольный клуб, который был основан именно в этот день, 27 августа 1908 года, но и впоследствии стал самым титулованным клубом Бельгии. Это Андерлехт, как многие из вас догадались. А полное название — Королевский спортивный клуб Андерлехт. Это бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноименной коммуны в Брюсселе. Самый титулованный клуб страны. 34-кратный чемпион Бельгии, 9-кратный обладатель Кубка страны, 13-кратный победитель Суперкубка Бельгии, а также 5-кратный обладатель европейских кубков. Домашние матчи проводят на стадионе Констант Ван Ден Сток, вмещающем более 22 тысяч зрителей. У Андерлехта есть три главных дерби во внутреннем чемпионате. Это матчи с клубом Стандарт, так называемая бельгийская классика, второй дерби с клубом Брюгге, ну и третье дерби против Юниона, это брюссельское дерби. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6146. Поздравляем, ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Донор Рум» за партнерство. Напомню, адреса: возле строительного магазина «Билд», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донор Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-4615. 548-4615.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Агрогородок «Жемчужный» готовится принять главный праздник аграриев. До дожинок 2026 остались считанные дни. Коммунальный автопарк Барановичей продолжает расти. На текущей неделе плюс 5 машин. Об этом в другом подробней. В Минске подведены итоги мероприятия, которое в образовательной среде назвали «мозговым штурмом для управленцев». Речь идет о второй национальной школе ректоров. 2 дня шли серьезные дискуссии, проводились стратегические секции и, как результат, принята дорожная карта для всей высшей школы страны. Главный лейтмотив пленарного заседания – ректор сегодня – это не просто хозяин кабинета, а антикризисный менеджер. И задача номер один – кадровый суверенитет. Показатель в 45% остепененности профессорско-преподавательского состава к 2030 году – требование госпрограммы «Беларусь интеллектуальная». Отдельное внимание было уделено идеологическому фронту. Без компромиссов прозвучала справедливая аксиома. Если педагоги не займут сознание современного поколения в соцсетях, им завладеют другие. Поэтому решения на базе вузовских медиа-центров должны заработать молодежные редакции в связке с блогерами, лидерами мнений и ведущими СМИ. Барановичская земля живет предвкушением масштабного события. 5 сентября здесь встретят областной фестиваль тружеников села «Дожинки-2026». Центром торжества станет агрогородок «Жемчужный». Именно ему выпала честь принять гостей со всего первого региона. В полях завершена уборочная кампания, но в самом поселке кипит работа. Преображение коснулось буквально каждого строения, от жилых домов до общественных зданий. И это не просто подготовка к празднику. После его завершения местные жители получат комфортную, уютную инфраструктуру, которая останется с ними на долгие годы. Особое внимание уделено центральной площади и Дому культуры. Проведена реновация как внешних, так и внутренних интерьеров. Теперь, по мнению сельчан, это уже не рядовой клуб, а настоящий арт-плейс – пространство для творчества и вдохновения. На фасадах многоэтажек появились муралы с изображением главных героев – аграриев. Не осталась в стороне и соседняя деревня Новая Мышь. Там свежий облик приобрели детская школа искусств, районная библиотека, аграрный колледж и другие учреждения. В парке отдыха установлены новые скульптуры, а на въезде красуется приветственный знак, радушно приглашающий гостей. Ход всех работ курирует руководство Брестского облсполкома и лично помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский. Сейчас на объекте идет финальная уборка после реконструкции. По предварительным прогнозам, дожинки в Барановичском районе соберут около 10 тысяч участников и зрителей. 1 сентября во всех учреждениях общего среднего образования Беларуси пройдут торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний. Важной

0: Зовами по 17 кубометров. В четверг к ним присоединились еще две аналогичные машины. Как уточнила заместитель генерального директора городского жилищно-коммунального хозяйства Елена Пугач, с начала года на баланс предприятия уже поступило 7 мусоровозов и 2 автомобиля для перевозки контейнеров. Но это не финал. До конца 2026-го ожидаются еще 2 единицы транспорта, в том числе один крупногабаритный мусоровоз объемом 24 куба. Все эти обновления ради одной главной цели – чтобы улицы сияли чистотой, а дворы радовали уютом. К новостям компании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону 8 029 716 44 44. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением производства приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8 0 163 59 95 24. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
1: Погода.
0: Конец августа подарит белорусам классическую летнюю погоду. Ближайшие сутки температурный фон пока еще понижен, но уже в пятницу начнется поступление более теплого воздуха с южных широт, и столбик термометра вновь поползет вверх. Завершится текущий месяц с превышением нормы почти на 4 градуса. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов, в течение дня 21-23 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя, пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +35 29 689 77 78.
5: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
6: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

На следующий час мы не планируем проводить розыгрыши. Вместо этого отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут», где узнаем свежие футбольные новости, а также не забываем и про рубрику «Неформат», где мы представим совершенно новый трек американской певицы Сары Барелис. Поэтому не пропустите премьеру и не уходите далеко. Скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

Как водится, самое спортивное и музыкальное мы оставили на заключительный час программы «Еще не вечер», чтобы скрасить возвращение домой. Рабочий день практически закончен. Впереди стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат», где мы, соответственно, говорим про футбол и слушаем музыкальные новинки в совершенно разных стилях и жанрах, как повезет. А что касается погоды на выходные, то синоптики немного скорректировали прогнозы. Говорят, что ожидается небольшая облачность, вероятно, небольшие осадки. В среднем температура воздуха днем плюс 21-23 градуса. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Тайм-аут.
1: Свежие футбольные новости. Вчера состоялся ответный матч раунда плей-офф за выход в общий этап Лиги чемпионов между французским Лионом и турецким Фенербахче. Команды играли на стадионе Группама в Лионе. Победу со счетом 2-1 праздновали гости. На 24-й минуте нападающий Фенербахче Видат Мурики открыл счет. На 28-й защитник Арчи Браун удвоил преимущество стамбульцев. На 61-й минуте вингер Лиона Малик Фафана сократил отставание в счете своей команды. Голы футболистов Лиона Луиви Апинда и Кайля Будаша были отменены из-за офсайдов после просмотра ВАР. Напомним, первый матч между этими командами завершился результативной ничьей 1-1. Таким образом, турецкий клуб завоевал право принять участие в общем этапе Лиги чемпионов. Также вчера состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между норвежским «Викингом» и хорватским «Динамо» из Загреба. Игра проходила на стадионе «Люсия Арена» в городе Ставангер. Победу со счетом 3-1 праздновали футболисты команды «Хозяев поля». Первый гол в этом матче забил полузащитник «Динамо» Арбер Хаджа. На 10-й минуте форвард «Викинга» Златко Трипич сравнял счет, реализовав пенальти на 18-й. На 48-й нападающий Эдвин Эусбё вывел «Хозяев поля» вперед, а через 2 минуты полузащитник Тобиас Мой забил третий мяч в ворота «Динамо», установив окончательный результат в этой игре. В первом матче была зафиксирована ничья 2-2. Таким образом, «Викинг» сенсационно получил право выступить в общем этапе Лиги чемпионов. Также вчера состоялся перенесенный матч первого тура испанской «Ла Лиги», в котором встречались мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Победу со счетом 4-1 праздновали футболисты команды «Хозяев поля». Первый гол забил форвард «Реала» Килиан Мбаппе на 40-й минуте. Полузащитник «Реала Сосьедад» Лука Сучич сравнял счет на 44-й. На 60-й Мбаппе оформил дубль. Вингер «Реала» Винисиус Жуниор отличился на 68-й минуте. На 80-й Мбаппе оформил хэт-трик, установив окончательный результат. В следующем матче «Реал» на своем поле встретится с «Малагой» 30 августа, а «Реал Сосьедад» на день раньше проведет домашний матч с «Эспаньолом». Сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это ответные матчи решающего раунда плей-офф Лиги Европы и Лиги Конференции, а также в отложенной игре первого тура испанской «Ла Лиги» сойдутся «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-26. Подробности 7 карат. Только по телефону +7 529 689 77 78.
4: Не сдал металлолом? Ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет? Фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM Инди-рок. Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

В рубрике «Неформат», напомню, среда-четверг проходит под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного исполнителя с совершенно новыми. Вчера мы немного рассказали о том, как начиналась карьера титулованной американской певицы Сары Барелли, с которой удалось номинироваться, наверное, на все самые важные награды в мире музыки, но так и не стать поп-звездой первой величины. Не так давно певица анонсировала свой 7-й по счету студийный альбом. Диск получил название «Good Grief» и поступит в продажу завтра, 28 августа. Давайте послушаем свежий сингл с этой пластинки. Итак, Сара Барелли с новой песней «Still Crying». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Представителей разных поколений и сфер собрал в Барановичах республиканский информационно-просветительский проект «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы». Жители города обсуждали актуальные темы с министром культуры Беларуси Маратом Марковым. На встрече были подняты вопросы воспитания подрастающего поколения, развития культуры, искусственного интеллекта, использования ноу-хау в образовательном пространстве, информационной безопасности. Нельзя безоговорочно верить всему виртуальному контенту. Главное – проверять и анализировать информацию, размещенную в интернете, подчеркнул Марат Марков.

0: 66. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

на этом можно прощаться, тем более, что мы выбрали отведенный нам по времени лимит, разыграли подарок, поговорили на разные занимательные темы, уделили внимание свежим футбольным новостям, плюс послушали новый сингл известной американской певицы Сары Бареллис. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM. Наслаждайтесь вечерним плейлистом. Расстаюсь с вами до завтра, где мы, как обычно, проведем смс-розыгрыш, отвлечем себя свежими футбольными новостями, ну и предварительно познакомимся с одним из треков субботней программы «Нашей песни». Так что вечер обещает быть насыщенным и интересным. Присоединяйтесь. Ну а в студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Гастропабе Чехов новинка. Домашние сочные пельмени и вареники, которые мы любим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Центр изучения китайского языка Института китаеведения имени Конфуция БГУ объявляет набор желающих для обучения китайскому языку. Изучение осуществляется индивидуально и в группах для учащихся всех возрастов, студентов и взрослых. Подать заявку на обучение китайскому языку можно на сайте средней школы номер 17 города Барановичи. Инстаграм средняя школа номер 17.
3: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

Я не успел простить за толком, бежал скорей на рейс. Твое сердце на осколки, а на душе порез. Я стал причиной всех твоих бессонных.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: и ноль. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком «плюс».

вокзала и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье и компас нет.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Белгидромете облачность без перемен. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Облачный 1-2 секунды. Температура воздуха утром 10 градусов градусов. 10-13-21-23 со знаком 1.

0: Может. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

Баранович ФМ.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-13 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.